Та бива, я ворветта ваетува, малата виолита, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетесите кескусте, et велвалисурен тунтеста, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.